Сегижеха, соли само пренеха. Кого хели рядом кари, рядом мими хуре кари. Сегижеха, соли само пренеха. Момисмине, момисмине эрти. Минда мхот ме угробалца. Зисхивабит мой каргостила. Дачамес мас экцкриала хма. Зисхивабит мой каргостила. Дачамес мас эк